Вчера вспоминала нашу прогулку, как многое болтала всякой ерунды, поглядывая на тебя через солнечные очки, будто боялась обжечься на закате дня. Мимо пролетали утки, сбивались автомобили и зеленели деревья. А на утро вдруг стало так грустно от того, что из-за большого количества слов я не могла вспомнить тот воздух, небо и твоих сигналов. На мониторе проносились новости,

Дорогие товарищи строители, монтажники, энергетики, вчера в 7 часов 10 минут поставлен под промышленную нагрузку 15-й гидроагрегат Белинской ГЭС.